0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Одни шаг.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Шаг за шагом вперед.

это можно не верить, как в райский сад, но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает,

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Наш Высоцкий. Андрей Гречаник.
1: Я перешерстил весь известный мне и неизвестный репертуар Владимира Семеновича Высоцкого, но, к сожалению, так и не смог определиться с песней, потому что вот это поэзия под гитару, и очень сложно сделать в электричестве хорошую и интересную аранжировку. Но потом меня в определенный момент осенило, я вспомнил первую песню, которую меня научил мой отец играть на гитаре, песня «Первый срок» Владимира Семеновича Высоцкого. Ну вот именно на нее мы и решили сделать аранжировку. Причем аранжировка уже у меня возникла в голове, когда я возвращался из Москвы в родную Полтаву. Я приехал, и мы с ребятами буквально за пару дней сделали вот такой вот панк-шансон.
0: Группа ДМЦ. Первый срок.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Рации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию.

0: коллекцию стрижек «Осень 2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий, салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: Реклама на 107 FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж.

0: Желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: лететь на МиГ-25.
1: Наша реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

По течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это неправда?

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

мне тайны. Вот от чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и спрятал Закрыл, зарыл, припорошил Не думал, не грешил, не лапал

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступность.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
14: С сегодняшнего дня прошу считать имени.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
4: Ничего не говорит.
5: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек

0: «Осень-2026». Уход за лицом и телом. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

0: пятницу на Белой полосе.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 822 украинских беспилотника сбили средства противовоздушной обороны над регионами России, минувшей ночью, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. 5 человек погибли в результате воздушного удара по Ростовской области. Еще один житель получил ранение и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. За ночь уничтожено более 150 беспилотников и ракет в 3 городах и 9 районах области. Также массированной атаке подвергся столичный регион. 3 человека пострадали в результате прилета БПЛА в Москве. Им оказывается помощь, сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, число сбитых над городом летательных аппаратов достигло 201. Кроме того, один человек погиб, и 3 получили ранения из-за ночных беспилотных атак на Подмосковье. По данным губернатора Андрея Воробьева, были повреждены здания в населенных пунктах Домодедово, Подольск, Кашира, Воскресенск и Якшино. Силы ПВО сбили 187 дронов в регионе за ночь. Российские войска нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ минувшей ночью. По данным Минобороны, был уничтожен сухогруз с военным имуществом в порту Одессы и нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Также в Киеве поразили выпускающие компоненты для беспилотников и ракет «Фламинго» предприятия. В Днепропетровской области были уничтожены 2 цеха металлургического комбината. Они производили стальной прокат для изготовления оружия и военной техники. Россия и Сирия возобновили регулярное авиасообщение впервые за полтора года. Как сообщили в авиакомпании Syrian Airlines, самолеты перевозчика начнут летать между Москвой и Дамаском с 16 августа. Первый борт уже прибыл в российскую столицу из Сирии в 7 часов утра по местному времени. Как отметили в российском посольстве, возобновление регулярных рейсов между странами стало знаковым событием в двусторонних отношениях, так как это будет стимулом для активизации сотрудничества. Отпускные, командировочные и некоторые социальные пособия могут быть увеличены в связи с повышением минимального размера оплаты труда в 2027 году. Как рассказали в Общественной палате, индексация показателям будет влиять на выплаты, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Также это возможно в случаях, когда размер пособия рассчитывается исходя из минимального уровня заработка. Новый МРОТ на следующий год будет утвержден в конце текущего. По прогнозам, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Российский боец Ислам Махачев одолел ирландца Иена Мачадо Гэри и защитил титул UFC в полусреднем весе. Бой прошел в Филадельфии и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Спортсмен установил рекорд чемпионата по продолжительности победной серии. Махачев выиграл 17 поединков подряд. Прежний рекорд принадлежал бразильцу Андерсону Силве. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
14: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-776-3072. Москва.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Плохой полицейский.
23: Все живут по моим правилам, даже преступность.
22: И хороший полицейский.
24: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
22: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770. 0807-0803.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организовано обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллионов рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте?» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

письма, ветер в спину.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на come2get.t2.ru.
15: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему

снимают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забыть,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Ничего не
4: говори. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организован на обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллионов рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Наше радио. Музыка поколения.

катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дрянь. Я вижу в его глазах свое отражение.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03/07/2026.
15: Плохой полицейский.
16: Все живут по моим правилам, даже преступность.
15: И хороший полицейский.
17: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
15: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Выходные. Время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: коляскими в руках.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организовано обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллионов рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на come2get.t2.ru.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падает.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
21: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: улыбается. Курю сигарету, и она повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел из нее осыпается. Курю сигарету, и она...
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ряд внутренних мероприятий проведет на следующей неделе Владимир Путин, помимо международных контактов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Ранее пресс-служба Кремля анонсировала на следующей неделе переговоры российского президента с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча произойдет в Москве в рамках рабочего визита Хлайна в Россию. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он уточнил, что ряд вопросов все еще обсуждается. Тегеран настаивает, что двусторонние договоренности с Маскатом носят независимый характер и направлены на обеспечение безопасного прохода через морской коридор при сохранении суверенитета обеих стран. Ранее Багаи заявлял, что будущий договор между государствами не подразумевает немедленного открытия Ормуза, так как этот вопрос зависит от действий США. Свыше 40 жилых домов и более 230 приусадебных участков подтопило в Забайкалье в результате паводков. По данным регионального управления МЧС, напряженная ситуация сохраняется в 12 населенных пунктах. В ликвидации последствий задействовано 160 человек и десятки единиц техники. Ранее сообщалось об эвакуации жителей на фоне подтопления домов. Также на этой неделе в нескольких районах Забайкальского края из-за паводков был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Камчатке начали проверку из-за преследования касаток туристами. Региональная природоохранная прокуратура изучит деятельность организаторов экскурсий к местам обитания морских млекопитающих. Поводом для проверки стали данные проекты по изучению касаток. В начале августа группы из десятков судов преследовали 6 животных в Авачинском заливе. Кроме того, специалисты отметили проблему с туристическими вертолетами, которые низко зависают над китообразными и тем самым сгоняют с мест отдыха тюленей. 4 картины эпохи Возрождения украли из регионального музея сицилийского города Мессина. Как сообщила директор учреждения Мариза Меркурио, все работы принадлежат кисти итальянского художника Антонелло де Мессины. Отмечается, что злоумышленники обошли системы сигнализации и другие средства защиты и проникли в выставочные залы накануне поздним вечером. Строительство сквера фармацевтики запустили на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. На площадке будут предусмотрены зоны как для активного, так и спокойного отдыха. В центре локации будет разбит сад в форме чаши Петри. Также сквер украсят водоем и арт-объект со встроенными светодиодными экранами. Территорию парка озеленят хвойными деревьями, кленами, рябинами и декоративными кустарниками, сиренью, можжевельником, гортензией и другими. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге – Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
16: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Любить.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организовано обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллионов рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте?» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Проверено временем.
3: И скажу, ах, мама.

0: Выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта, обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Жизнь бы ему идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: наша реклама. Плохой полицейский.
1: Все живут по моим правилам, даже преступность.
0: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
0: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: В руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 16 августа в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный Агроэко 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Завершается регистрация федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. В выборах в текущем году участвуют 11 политических сил, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и другие. При этом 10 августа Верховный суд России удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко». Однако в Центризбиркоме уточнили, что пока пересматривать утвержденный текст федерального избирательного бюллетеня не требуется, так как следующий шаг – апелляция. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Расширение эксперимента по внедрению беспилотного транспорта планируется в России. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, тестирование таких технологий планируется ввести еще в 5-6 регионах. Сейчас в рамках эксперимента беспилотные трамваи и составы метро работают в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить необходимый практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. Это позволит распространить внедрение беспилотного транспорта на всей территории страны. Мошенники стали использовать поддельный VPN, чтобы получать контроль над смартфонами своих жертв. О новой схеме предупредили в МВД. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом VPN. После установки такого сервиса они получают удаленный доступ к устройству. Таким образом, преступники могут заходить в банковские приложения и похищать средства со счетов. В ведомстве порекомендовали гражданам не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Домашнее учебное место школьника необходимо располагать у окна, а мебель должна соответствовать росту ребенка. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения для родителей учащихся. Кроме того, специалисты советуют использовать настольную лампу даже при хорошем дневном освещении. При работе с компьютером монитор должен находиться прямо перед глазами ребенка на расстоянии 60-70 сантиметров. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья. Для профилактики переутомления рекомендуется делать перерывы каждые 20 минут. Первый в мире сериал, сделанный при помощи искусственного интеллекта, создали в Турции. Студия Ayapem выпустила на сервисе Prime Video проект «Стены замка». Он включает 2 эпизода по 15 минут. Сюжет строится вокруг истории крепости Аламут. В компании подчеркнули, что нейросетью не создавалась актерская игра, а также реальные люди дублировали проект на другие языки. Помимо этого, до обработки искусственным интеллектом художники вручную создавали эскизы персонажей и локаций. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
13: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104 779 606 3070.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Наше. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770. 10-07-08-03.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хальзунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я дымом радостных встреч, заслоняя большую любовь, ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: виноватые.
1: Наше радио. Так бьется сердце.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организовано обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллиона рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.
1: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Проверено временем.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это «Наше все. Нескучные поэты» в студии Ольга Ершова
3: и Дмитрий Ленский.
2: Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему, казалось бы, касающуюся абсолютно любого человека, а именно «Когда моя твою не понимает». Ну, это как бы трудности перевода.
3: Да.
2: Но немножко с литературной точки зрения.
3: Как писал Тютчев, как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.
2: Вот. Итак, друзья, аплодисменты Тютчева. У нас сегодня будет много цитат, кстати. И давайте, Ольга, поговорим. Вы как, в принципе, человек, вы как лингвист, я как филолог, мы можем многое рассказать. Ну, как многое. Мы сейчас не будем грузить наших слушателей, а просто поговорим на тему того, что
3: вы
2: насколько
3: филолог,
2: сложно...
3: я лингвист.
2: Ты морячка, я плохая рифма, к слову, лингвист приходит на ум сейчас, друзья, простите. Да, короче, смотрите, как мне помнится, переводами занимали все и всегда. Было потрясающее время, если вы, друзья, посмотрите в интернете, в книге и так далее. Рильке переводила Цветаева, Ахматова переводил еще кого-то, Пастернак переводил Шекспира,
3: да.
2: Маршак
3: они,
2: переводил
3: они все,
2: Киплинга.
3: Все друг друга правили, все друг друга переводили, Набоков переводил Пушкина на...
2: 20 лет.
3: На английский.
2: Евгения Онегина. Да, 20 лет переводил его. Да. И все равно были слова, которые он просто пытался пояснить, поскольку их нельзя было точно найти эквивалент именно английского языка.
3: Да,
2: и, кстати,
3: вот,
2: более того...
3: Вот это один из примеров, кстати, да?
2: Если брать того же Набокова, он сам переводил свою «Лолиту» на русский язык. Он сам ее переводил, и тогда, на тот момент, в России не было, ну, у нас в СССР не было такого понятия, как джинсы. И он вынужден был пояснить, чтобы семантически донести, что это брюки, которые были придуманы там Леви Страусом, которые, в общем, были такой робой, и вдруг они стали культовым элементом.
3: Ну, да.
2: И он так и поясняет эти штаны большим количеством слов в своем собственном романе, хотя у него там слово «джинс». И сейчас, когда мы уже знаем, что такое джинсы, как быть с этим переводом? Ольга, как вы думаете, как вот специалист, лингвист и так далее? Понимаете, он же написал их как рабочие штаны, а мы-то можем сейчас взять и просто подправить перевод.
3: Я бы подправила.
2: Да?
3: Ну, как сказать? Ну, с другой стороны, если знать контекст, если понимать, почему переведено именно так в тот момент, угу, то почему бы не оставить как есть?
2: Но на самом деле, согласитесь, это, конечно, очень странная ситуация, когда сам автор переводит себя с одного языка на другой, вот,
3: да,
2: поясняет какие-то вещи, а сейчас мы будем
3: так править
2: его перевод.
3: Именно так и происходит. Более того, я скажу, поскольку я тоже занималась переводами, но поэтическими, там, в свое время немецкий, английский, русский языки и украинский, которые были у меня в доступе. Так я хочу сказать, что, то есть, когда ты переводишь с языка на язык, ты просто становишься вообще другим человеком. Ты как будто переключаешься с одного режима на другой. Не зря же в английском языке есть даже такая поговорка, я сейчас на английском ее не буду произносить, чем больше языков ты знаешь, тем более количество раз ты человек.
2: А, вот.
3: Да. Угу. И, соответственно, то есть, действительно, я чувствую, что я становлюсь другим человеком в соответствии с теми лингвоментальными характеристиками, которые присущи уже другому языку. Ну, давайте об этом в следующем выходе.
1: Наше радио.
4: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: не трудно.
1: Реклама на 107FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процессы.

0: Алло?
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: уже все. Это «Нескучные поэты», «Наше все», Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и мы разговариваем сегодня о сложностях перевода.
1: Да, о сложностях перевода с женского на мужское, и наоборот, мы уже...
0: С человеческого на женский?
1: Да. Да. Знаете что, Дмитрий?
0: Да.
1: Ваше счастье, что у меня хорошее настроение. Так вот, давайте поговорим о трудностях перевода непосредственно с одного языка на другой.
0: Давайте попробуем.
1: Вы знаете, я в свое время, даже еще когда училась на прикладной лингвистике, нам рассказывали, что цвета его особенно сложно перевести, ну, в частности, на английский, на вообще европейские языки. А вот в чем сложность, приводили в пример одну

0: Строфу из «Попытки ревности». А как живется вам? Хлопочется, ежится, встается. Как? С пошлиной бессмертной пошлости. Как справляетесь, бедняк? В чем самая большая сложность, да? В том, что это безличные формы глагола. Как живется вам?
1: Да, хлопочется, да, да, это не лично тебе, как ты в данной себя.
0: Ежится, встается, как? А ведь безличная форма глагола, она характерна именно для русского языка и русской ментальности. А в чем это выражается? Русские люди инфантильны. И они,
1: ну, как так?
0: И они любят перенести ответственность со своего состояния на жизнь, на судьбу, на случай и так далее. Что-то мне не хочется. Как бы не я не хочу, все равно по-английски мы скажем I don't want. Mm-hmm. В любом случае мы только так можем перевести. И берет на себя ответственность уже человек в английском языке.
1: Так.
0: А тут что-то не можется как-то мне сегодня.
1: Это вроде бы я как бы не виновата, но само
0: да,
1: сверху,
0: да,
1: да,
0: как-то
1: так само. Вот придавило.
0: Да, ага. И в этом...
1: Светало вот это
0: да,
1: вот,
0: да? Да, да, и в этом различие в ментальности и, собственно, сложная переводимость, да, таких вот текстов заключается. Это вот достаточно интересный момент. И да, бывает такое часто. Но что касается лингвоментальности, это вообще интересная штука, потому что, ну... В языке отражается очень много психологии народа.
1: Ну, конечно, конечно. Выражаются его взгляды, выражается да, да, его да. оценочное что-то. Даже тот же... вот смотри, мы уже сегодня с тобой разговаривали, что Набоков переводил Евгения Онегина, а он, ну, очень хороший. Кто как владел русским языком Набоков, это, конечно, прям вот боженька чмокнул в темечко, потому что там же язык фантастический просто. Он не смог перевести слово «тоска».
0: Да, слово «тоска».
1: Просто не смог.
0: Вообще слово «тоска», оно непереводимое, по сути.
1: Угу.
0: Потому что это концепт, да, сейчас мы, если говорим о переводе, то мы должны говорить не о слове, а о концепте.
1: Да, да.
0: Концепт «тоска», такого концепта не существует в английском языке. Существует печаль, грусть.
1: Грусть, да. Сплин какой-то
0: да, да, да.
1: легкий, да?
0: Там? А вот эта тоска, вот это такое что-то глубинное, где-то в недрах души, то, что возникает и проникает во все существование, кстати.
1: Так.
0: Самых два популярных концепта, которые характеризуют русскую ментальность, это, как ты думаешь, тоска и второй.
1: Душа, наверное.
0: Да. И душа.
1: И душа.

0: уже все.
1: Мы говорим про трудности перевода. В эфире программа «Наше все» и «Нескучные поэты». Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова.
1: Да.
2: Кстати, вот мы разговаривали по поводу того, что очень сложно бывает взять и передать ментальные конструкции. Ольга, а вы с иностранного языка переводили на русский, допустим? Что там?
1: Да, переводила. Я, кстати, в свое время баловалась, переводила отрывки из пьес Шекспира «Ромео и Джульетта». Вот. Что меня на это натолкнуло? Я читала Шекспира, попыталась его прочесть в оригинале. Это достаточно сложно, потому что староанглийский. Но, тем не менее, я заметила, что там все в рифму. И «Ромео и Джульетта», в частности. И я думаю, а почему Пастернак, Лозинский перевели не в рифму? Ну, как-то. И как-то у меня вот какой-то пошел запал, понимаете, задор. Я думаю, ну, попробуй-ка я перевести в рифму. У меня получилось...
2: Ай да, Ольга, ай да, та-та-та.
1: Да, вот. Действительно, я перевела в рифму, это получилось, но я потом поняла, что все-таки для пьесы лучше перевод без рифмы, вот как у Пастернака.
2: То есть вот лучше для постановки, потому что играется лучше,
1: потому что
2: свободу получает, собственно, актер, да?
1: Да, однозначно. Мы вот, кстати, с вами уже касались темы Пушкина, потому что огромную роль в поэзии Пушкина занимает именно красота языка. А красоту языка невозможно взять и перевести на другой язык.
2: Хорошо, но если он написан «Красная девица», мы же можем написать там «Pretty woman». «Pretty girl».
1: Ты чувствуешь?
2: «Pretty girl».
1: «Girl», «girl».
2: «Girl». «Красная girl».
1: Английский я уже знаю, да?
2: Да, я уже в порядке все. Видите, я уже могу переводить, в принципе, Пушкина. Они же подходят. Ну, там «Красная девица», «girl» не подходит, да. Вы же знаете, друзья, да, что если переводить поэзию, в чем еще сложность? По законам, которые в свое время даже сформулировал Маршак, у тебя должен быть тот же самый размер. Если это силабатоника, то ты в ямбе пишешь. Если в ямбе есть оригинал, в ямбе ты должен перевести. А у нас слова, они не всегда совпадают по количеству слогов, по количеству иктов и так далее. Плюс считается, что рифма тоже должна сохраняться. Именно там женская, мужская рифма тоже нужен. Вот тоже переводчик должен посидеть, скрутить себе мозг, вот, и как-то сделать, чтобы это было, ну, максимально приближено к авторству. Но мы с вами сейчас владеем такой уникальной возможностью видеть, как одни гении переводили других гениев. И, возможно, там от первых уже не так много осталось, но вот это вот, когда два, собственно, гения встречаются, и, в общем, кто-то кого-то переводит, друзья, поищите, как это вообще было прекрасно и как это делали люди.
0: Наше радио.
3: Днем

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше все.
1: Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Сегодня мы разговариваем с вами о трудностях перевода и вообще, возможно ли сделать точный перевод и насколько он будет достоверен. Вот смотрите, друзья, все вы знаете в школе, тем более мы в школе его изучали, стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Сосна и пальма». Есть на севере диком и одиноко стоит там сосна. И где-то
2: стоит
1: там...
2: Стоит одиноко.
1: Да. Ну, лоханка, везущая хворосту вождь. Все, да, вот так сделаем. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет кочевник. Качаясь и снегом сыпучим, а одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далеком, в том крае, где солнце восток. Одна и грустна на утеке горючем, прекрасная пальма растет. Так вот, это на самом деле перевод Гёте. У него есть такое стихотворение «Сосна и пальма». Но тут вот смотрите, какой нюанс. Дело в том, что у Пушкина, у Лермонтова в его переводе, у него не взаимоотношение двух деревьев. Это про одиночество. Вот, потому что в немецком языке сосна мужского рода, а пальма женского. И там фокус смещен в сторону любви. А вот Лермонтов в вольном своем переводе сделал фокус в сторону одиночества. Что вот точно так же, ну, там, грустит одиноко и так далее, и так далее, и так далее. Как бы братская душа такая, ну, как бы в данном случае сестринская. Это то, что это тоже касается перевода. Скажите, пожалуйста, Ольга.
2: Ну, да, это тоже такая сложность.
1: Сложность, да.
2: Ну, мне кажется, вот что касается точности, да, здесь, конечно, сложно. Но вот, к примеру, в эту категорию входят также пословицы-поговорки, потому что ну, ты не можешь дословно переводить поговорку, потому что она будет как, порой как даже бессмыслица слушаться в чужом языке. Ну вот, допустим, у нас есть поговорка такая
1: как из ведра?
2: Горбатого могилы исправить, да?
1: Есть такая, да. Что вы так сразу на меня смотрите, Ольга?
2: А на кого мне смотреть?
1: Я где-то опять виноват?
2: Здесь больше нет никого. Так вот, в английском она звучит как «Leopard cannot change its sports». То есть...
1: Леопард не может исправить свои пятна?
2: Да.
1: Ага.
2: Вот, то есть, и в соответствии с, ну, в том числе культурой, природой и так далее, той местности, в которой мы проживаем, у нас эти обстоятельства и данные меняются, и, ну, иногда приходится переводить именно так. А при переводе сериалов зачастую в тех устойчивых выражениях, которые, uh-huh, да, складываются в той или иной культуре, ну, мы вообще попадаем в тупик. Потому что у нас, допустим, либо выражения такого нет, либо вообще концепта такого нет.
1: Да, и собственно, вот, понимание, да? И да, вот это вот все, вот, и все вот эти тонкие нюансы исчезают.
2: И это, к сожалению, вообще теряется. То есть есть какой-то процент смысла, процент семантический, который вообще абсолютно теряется. Это так же, как если мы смотрим в переводе сериал «Друзья». Угу. И это так же, как смотреть в переводе «Любовь и голуби».
1: Понятно.
2: Примерно.
1: Видишь, а ей уж 80, да, и все. И ты в этой фразе понимаешь очень многое. И тоску, и то, что упустил, и повод, и так далее, да?
2: Да, поэтому, ну, в общем...
1: Вот вы хотите сказать, Ольга, зная ваше образование и ваши научные изыскания, что, по сути дела, вот после падения Вавилонской башни народы друг друга не понимают, даже в самом своем лучшем. То есть все равно Теннесси Уильямса... те, кто читают его в оригинале, понимают тоньше и лучше, нежели мы, хотя он у нас очень популярен.
2: Ну, вы же знаете, Дмитрий, у нас только один универсальный язык есть. Это не санскрит, это язык любви.
0: Наше радио.

0: все.
1: Это «Нескучные поэты». В эфире Дмитрий Ленский и Ольга Ершова.
2: И мы можем вообще, в принципе, подраться, потому что, как выяснилось, в кои-то веки мы даже немножко согласны с тем, что, друзья, насчет концепта и вообще значения слов, которые вдруг стали появляться в нашей жизни. Они иностранные. Сейчас с ними опять пытаются бороться, и это выглядит очень... Вот, да. Ну, поверьте, двухсиловогам, очень странно.
1: Мы сейчас как раз с Дмитрием за эфиром говорили о том, что ты действительно, когда знаешь другой язык, ты знаешь не просто больше количество слов, а ты знаешь большее количество концептов.
2: Да.
1: Соответственно, у тебя расширяется сознание. Иногда бывает, что концепт непереводимый на твой язык, и не нужно здесь бояться заимствований. Мне кажется,
2: абсолютно,
1: абсолютно спокойно мы можем, знаете, не как какие-то подлизы брать эти слова себе, а как завоеватели.
2: Абсолютно, абсолютно. Вы же помните, слово «кофе» — это иностранное слово, а слово «кафе» — русское.
1: Я считаю, ничего в этом такого нет, и действительно... Если тебе проще передать ту мысль, которую ты хочешь при помощи некоторых заимствований, то почему бы этого не сделать? Важнее же мысль, верно?
2: Да. Вот смотрите, в качестве примера, вот если Ольга позволит, слово, которое, к сожалению, ну, я сейчас зря я говорю слово, к сожалению, которое я тоже начал использовать, это вайб. Вайб – это вот в русском языке его можно перевести несколькими словами.
1: Да, несколькими. Настроение, атмосфера, ощущение.
2: Аура какая-то от человека идет и прочее. А ты тут говоришь вайб. У этого человека вайб. И ты уже понимаешь, друзья, вы уже тоже понимаете, что значит это слово. Оно многогранное. Оно в себя включает кучу описаний, но это сказано единым словом. И это, скорее всего, войдет в русский язык, это слово. Это такая останется вайб. Вот, исчезнет там какие-то куча левых там типа...
1: На самом деле мы с вами не знаем, Дмитрий, что войдет, а что выйдет.
2: Какой-то вайб у вас пессимистичный, Ольга, я бы сказал.
1: Какой-то у меня пессимистичный, это вы меня заразили. Вот. Но в любом случае, судить не нам, что останется в языке, а что нет. И то, что останется, как говорится, победители не судят. Те слова, которые остались, они победили.
2: Но мне все равно, знаешь, мне так нравится, когда взрослые дядьки какие-то такие очень ретроградные, или тетки очень взрослые, ну, их взять по-другому. Нет, мы будем делать так, что в словарях будут вот такие-то, такие-то слова, а эти мы вычеркнем. И мне так хочется сказать, люди, вы такие наивные. Вы так вообще не понимаете законы развития живого языка, неважно какого, импортного, русского и так далее. Вот. А что язык как захочет, так и будет себя вести. А мы потом к нему подтянемся. А вы, тети и дяди, пишите свои филологические диссертации, занимайтесь переводами, нарабатывайте ухо в переводе, как это делается.
1: А мы пока пойдем ловить свой вайб.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Представители бизнеса из всех европейских стран продолжают взаимодействие с Россией, несмотря на позицию политических элит, заявил советник президента Антон Кобяков. Среди таковых он назвал в том числе Италию, Германию, Францию, Великобританию и другие государства. Он отметил, что на это указывает состав экономических форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке последних 4 лет. Кобяков добавил, что для продолжения работы в России многие бизнесмены получают или уже получили гражданство. Более чем на 7,5% сократились продажи первичного жилья в России в июле год к году. В городах-миллионниках снижение достигло почти 10%, следует из данных ЦИАН. Лидерами по снижению показателя стали Москва и Краснодар – минус 38%. Аналитики объясняют это накопленным эффектом от роста цен на фоне слабой доступности ипотечного кредитования для большинства покупателей. Эксперты отмечают, что стимулирующие программы девелоперов не способны компенсировать негативный эффект от этих факторов. Несмотря на снижение спроса, прогнозируется дальнейшее удорожание первичного жилья из-за роста расходов на зарплаты, стройматериалы и логистику. Мошенники активизировали схемы обмана студентов перед началом учебного года. Как сообщили в Общественной палате, злоумышленники похищают личные данные, предлагая оформить стипендию, зарезервировать место в общежитии или оплатить учебу. Студентам рассылают сообщения, содержащие ссылки на фишинговые сайты. Там им предлагается ввести свои личные или банковские данные, якобы для перечисления стипендии. Также мошенники могут звонить потенциальным жертвам и представляться сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Новый ГОСТ на общей тетради заработал в России. Стандарт допускает больше вариантов по размеру и оформлению. В частности, позволяется делать тетради тоньше. Минимальное количество листов теперь составляет 30, прежнее ограничение – 48. В соответствии с документом, ширина между строками в тетрадях в линейку может достигать от 6 до 9 мм, а длина стороны клетки варьироваться от 3 до 7 мм. Также допускается микроперфорация для отрыва и поля со стороны скрепления. На 24% вырос спрос на специализированные грибные туры в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя по стране стоимость такой услуги составляет без малого 5000 рублей. Аналитики приложения «Авито-услуги» отмечают трансформацию сервиса. Все чаще организаторы совмещают сбор грибов с мастер-классами от шеф-поваров, пикниками или фотосессиями. Больше всего подобных объявлений фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 20% от числа всех объявлений. Также в тройке лидеров – Карелия и столица. Личный регион. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
4: Говорит и показывает.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле.

0: 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников авиационной отрасли с Днем Воздушного флота России. В обращении отмечается значимая роль Воронежской области в развитии авиастроения, где работает одно из крупнейших предприятий ВАСО, выпускающее легендарное семейство самолетов. Первые лица региона выразили надежду, что новый международный аэропорт Воронеж станет одной из лучших воздушных гаваней страны. Подчеркнуто, что перспективным направлением является беспилотная авиация, и на базе школ, колледжей и вузов организовано обучение будущих специалистов. Спасибо представителям многогранной авиаотрасли за мастерство и самоотдачу, за полеты людей во сне и наяву, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав авиаторам здоровья, оптимизма и летной погоды. К новостям недели. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках. Также он поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим сообществом. Губернатор Александр Гусев встретился с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Они обсудили взаимодействие ОНФ и областного правительства. Благодаря акции «Час для победы» во втором квартале собрано более 3 миллионов рублей на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию. Марина Булгакова рассказала о проекте «Ты правда хочешь быть на моем месте?» по выявлению незаконных парковок для инвалидов и представила предложение, которое глава региона поддержал. Также говорили о мониторинге работы школьных медкабинетов. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем Комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Глава региона рассказал о развитии социальной сферы, совместной работе областного правительства и депутатов. Обсудили летнюю оздоровительную кампанию. В этом году отдыхом охвачено более 93 тысяч детей. Речь также шла о поддержке семей с детьми. Открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры соцподдержки. Нина Останина высоко оценила работу. Это были новости минувшей недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

поддержать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: такое дело.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Рации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: русскими в руках.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это...

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Тепо Декст Белл «Демоны». Под этот трек гнал на машине из отпуска, ездили с супругой и собачкой, ну, как с собачкой у нас, питбуль, по маршруту Петербург, она по Петербург, чистый кайф, море, дельфины, вот это вот все. А что до бензина, то 2 недели назад вообще никаких проблем не было, а вот в минувшие выходные, когда мчали домой с остановкой в Воронеже, обнаружили, что бенз есть далеко не везде, но каких-то глобальных проблем при этом все равно не было, разве что как раз таки в Воронежской области на трассе М4 пришлось залить 95-го по 110 за литр. А что поделать? Капитализм.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем, пока я был в отпуске, Cardio Killer выпустили новую пластинку Trend Kill Power. Кстати, любимая группа моей супруги, и под эту пластинку мы ездили в Абрау-Дюрсо, купили себе на Новый год бутылочку шампанского, но не о шампанском речь, пластинка, пушка, бомба и, как и хорошее вино, постепенно открывает слушателю весь свой букет. Давайте заценим трек, который выходил вторым синглом к этому классному альбому.
1: Жесткий диск.
0: Cardio Killer, non-stop.

0: «Нон-стоп», вещь с новой пластинки «Trend Kill Power». Ну и, кстати, это не последний трек с названием «Нон-стоп» на сегодня.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мы не мы». Название трека «Blackout». Краткая информация. Коллаборация объединяет вокальную идентичность «Мы не мы», женский клин и экстрим вокал с продакшеном Пол Ударов, известного своим опытом на стыке электроник-рок и тяжелой альтернативной сцены. «Blackout» выбран не как очевидный хит Linkin Park, а как трек с внутренним нервом, который ограниченно раскрывается в современном металкор звучании. Давайте заценим.
1: Made in Russia.
0: Мы не мы. Blackout.

0: Команда «Мы не мы», «Blackout». Как мне видится, классная работа. Честер бы наверняка заценил. Пора еще немного утяжелиться, и без лишних слов переходим к новой работе группы Steelheads.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, ненавидь меня.

0: как хорошо. Still Hurts. Ненавидь меня.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Это чё за жир нафиг? Остановка ближе к концу трека и вступление Лизы очень крутое. Прям так прошило мурашками, пишут восторженные слушатели под постом с новым треком Ермака. Чей брейкдаун? Кому руки целовать? Продолжает неистовать публика. Кто я такой, чтобы тянуть время? Давайте скорее же этот жир зачерпнем большой ложкой.
1: Жесткий диск.
0: Ермак. Зверь.

0: Огнище, Ермак, трек называется «Зверь».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Март Апрел», «Цыган». Название трека «Нон-стоп». Краткая информация. Фит недели от отечественного подполья. Самарские маткорщики «Март Апрел» записали фит с «Цыган». Примечательно, что для трека парни вдохновлялись старой школой дэт-метал, а точнее Dying Fetus и Cannibal Corpse, но при этом не забыли о бешеном напоре. Потому-то, несмотря на традиционно лаконичный хронометраж, музыкального хаоса в свежей композиции оказалось чуть больше, чем обычно. Однако едва ли такой подход можно назвать проигрышным. Иногда единственный способ выжить в хаосе — вовремя остановиться.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Март Апрел», «Цыган», «Нон-стоп».

0: Жесткий диск.
1: Мы преодолели порог в 10 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке, пишут музыканты группы Voided. Это не просто цифра, это больше 10 тысяч людей, что выбрали нашу музыку, чтобы их день стал немного ярче и бодрее. Спасибо за вашу поддержку, добавляют они же. Цифры растут, а значит, наша музыка пробивается все дальше. Спасибо каждому, кто включает наши треки. Вы делаете этот путь по-настоящему крутым. Что ж, давайте заценим новинку.
0: Жесткий диск.
1: Voided, забывай.

0: Команда Voided, трек называется «Забывай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Desolate Within», название трека «Амок». Краткая информация. В основе композиции не история войны, а история предательства. Когда кажется, что самое страшное уже позади и впереди, наконец, ждет спасение, прежний мир рушится вновь. Потеря, обман и крушение надежд становятся последней каплей, запускающей необратимую эмоциональную трансформацию. Эвана как?
1: Жесткий диск.
0: «Desolate Within», «Амок».

0: Отличный трек от Desolate Within.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Еще письмецо. Здравствуйте, Алексей. Seven Bones — это трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, каждый из которых символизирует этап самопознания. В творчестве Seven Bones встречаются элементы госпела, блюза и синтов в сочетании с современным альтернативным роком. Boy Became a Man — песня о пути каждого из нас, о внутреннем взрослении, которое требует от человека пересмотра ценностей, отказа от старого себя и подготовки к новой жизни. Это момент обожествления идеала, признания своих несовершенств и выбора, кто я есть и кем хочу стать. Этот переход важен и глубоко психологичен, ведь именно он делает нас теми, кем мы хотим быть.
1: Made in Russia.
0: Seven Bones, Boy Became a Man.

0: Команда Seven Bones, трек называется Boy Became a Man. Отличная вещь, тоже слушал ее с огромным удовольствием в отпуске. И мы возили на Черное море собаку. Собака ела море. Почему-то она решила, что волны с барашками ей угрожают. И, в общем, с огромным удовольствием на них бросалась. Потом, выходя на берег, делала бля. И, собственно говоря, с пустым желудком заново начинала поедать. Видимо, она предполагала, что еще чуть-чуть я море осушу.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Burial for a Life. Название трека «Космос». Краткая информация. Burial for a Life выпускает новый сингл «Космос». История о далеких галактиках. Тяжелая сцена готовится к астрономическому взрыву. Этот трек не просто порция ярких мощных рифов и пронзительного скрима, а глубокое философское размышление о человеческой природе, облеченное в масштабную космическую эстетику. Главная идея сингла бьет по самому больному. Люди всю жизнь одержимы погоней за великой мечтой, но достигнув заветной вершины, оказываются абсолютно не готовы к ее масштабу. Музыканты метафорически переносят эту внутреннюю трагедию на просторы вселенной, где человеческие амбиции сталкиваются с разрушительной силой звезд. Центральным столпом трека его эмоциональной кульминацией стала строчка из текста «Я обниму солнце, моя мечта, в руках горит звезда, не для меня». Наш новый трек — это история о мечте человечества, которая, дотянувшись до небес, сгорела в собственных же руках.
1: Жесткий диск.
0: Burial for a Life. Космос.

0: Команда Burrell for Life, трек называется «Космос». Ну, отличная вещь.
1: Жесткий диск.
0: Закроет же сегодняшний выпуск жесткого диска прекрасно знакомый постоянным слушателям программы коллектив Колды Ватикан. Вышла совсем недавно новая песня у музыкантов. Пишут, что суммарное число просмотров видеоклипов группы перевалило за 2 миллиона. Ничего себе, вот это я считаю успех. Итак.
1: Жесткий диск.
0: Колды Ватикан. Шаг.

0: Команда Call the Vatican, трек называется «Шаг», и на этом, к огромному сожалению, место на сегодня на жестком диске, увы, ах, закончилось. Конечно же, я за время своего отсутствия, за время отпуска собрал гигантский плейлист, в котором там больше 50 треков, и, естественно, в программу вот вошло только 11, а ведь появятся и новые, и все это как снежный ком, но ничего, что-то из-за ранее мной отслушанного, но не вошедшего в этот выпуск, в обязательном порядке появится в выпусках следующих. Ну и спасибо моей супруге, которая во время автомобильного путешествия нашего бесконечного только один раз, по-моему, попросила меня выключить подобную музыку. Говорит, можно я чуть-чуть отдохну, а то они так орут, что я уже устала. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что все выпуски программ после эфира на следующий день, то бишь в среду, появляются на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». И помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей. Слушай металл!
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Именно.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском дом жюри состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева и статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона гимнастку Ангелину Мельникову с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

письма, ветер в спину.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. Единая Россия выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Проверено.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборы в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главой региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. Единая Россия выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях поздравил уроженку региона, гимнастку Ангелину Мельникову, с завоеванием титула пятикратной чемпионки Европы. Глава региона назвал спортсменку красотой и гордостью Воронежской области, подчеркнув, что ее путь к этому результату был одним из самых трудных, и поэтому ценность победы особенно высока. «Вы воодушевили всю нашу страну и преподали многозначительный урок всему миру. Вот что значит воля к победе одного человека, вот что значит поддержка Родины», – написал Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронежском домжуре состоялся диалог в формате круглого стола о готовности региона к выборам 2026. Модератором выступили вице-губернатор Дмитрий Маслов, главным экспертом депутат Госдумы Александр Сидякин. Участники поддержали тезисы губернатора Александра Гусева из статьи «Выстоять и победить» о необходимости максимальной открытости кампании. Дмитрий Маслов отметил, голосование на выборах в Госдуму и его результаты – это про то, чтобы сохранить державу. Не про политические предпочтения, а про то, чтобы укрепить родину изнутри. Александр Сидякин, в свою очередь, подчеркнул, что кампания проходит в условиях СВО. «Мы уверенно идем к победе, полностью владеем ситуацией на поле боя. Враги отвечают террористическими атаками, а мы будем помогать бойцам каждый день. И так победим». Эксперты отметили, что страны Запада пытаются дестабилизировать обстановку через информационную войну, чтобы подорвать доверие к институтам власти и легитимность выборов. Жители Воронежской области за сутки задали губернатору Александру Гусеву 180 вопросов. Прямая линия с главы региона пройдет во вторник, 25 августа. Вопросы можно задавать в комментариях во ВКонтакте или через чат-бот в мессенджере Макс. Самые актуальные прозвучат в эфире, на остальные подготовят письменные ответы. Жителей волнует судьба кленов на проспекте Революции, отсутствие схемы заправок на АЗС, запрет ночной езды для мотоциклов, а также общественный транспорт, интернет и ремонт дорог. В прошлом году Александр Гусев отвечал на вопросы о строительстве новой арены и наказании перевозчиков за грязные автобусы. «Единая Россия» выступает за сохранение условий поступления в вузы и не считает нужным усложнять ЕГЭ. Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что систему поступления нужно точечно настроить. В первую очередь устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и их семей. Парламентарий отметил, что любые корректировки важно проводить постепенно, с учетом последствий. Оппозиция родителей и педагогов должна стать основной для решений. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновленной народной программы. Цель – сделать путь от экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым.